Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В Министерстве транспорта рассмотрят предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей. Сделать это во всех регионах. То есть предлагают разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках именно в пределах территории около фактического трудового места. Для этого потребуется только подтвердить трудовые отношения, собственно, и рабочий адрес. Региональные и муниципальные власти смогут определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки улиц. По расчетам, нововведение, если введут его, позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же локальной зоне, переходить от почасовой оплаты к понятному долгосрочному тарифу. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на использование материнского капитала. Сообщается, что теперь в среднем это 4 всего рабочих дня. Вообще действующие правила по стране предусматривают принятие решения по заявлению такому в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг уже в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В прошлом году и так вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей по деньгам за рождение детей с 10 до 5 рабочих дней. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания и добились уменьшения срока вынесения решения еще на сутки, до 4 дней вместо 5. А изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом вообще в стране был почти месяц. В Сербии опровергли введение виз для россиян. Сербские власти не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России. Это официальное заявление министра по евроинтеграции этой страны в ответ на сообщения, которые накануне пошли в интернете, что Сербия вслед за Черногорией будет закрывать свободный въезд для наших туристов. Это чтобы следовать общим правилам Евросоюза. В Ассоциации туроператоров России также пояснили, что выполнение Сербии неких технических критериев до вступления в ЕС, чтобы потом быть готовым присоединиться к Евросоюзу, сейчас не означают отмены безвизового въезда для российских туристов. В общем, ничего на сербском туристическом направлении, несмотря на появившиеся слухи, не меняется, и все остается как есть. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.

Радио 7. Гороскоп. Знаков огня середина недели порадует согласованием важной поездки или крупной командировки. Овны, львы и стрельцы, можете выдохнуть и начать собирать чемоданы. Знаки Земли. Сегодня вы найдете гениальный способ оптимизировать пространство вокруг себя. Тельцы, девы и козероги. Этот наведенный порядок вернет вам утраченную концентрацию и подстегнет продуктивность. Представителям воздушной стихии не стоит делиться планами и задумками даже с проверенными людьми. Излишняя откровенность приведет к тому, что кто-то может подхватить и реализовать идеи раньше близнецов, весов и водолеев. Знаки воды сегодня получат неожиданный, но очень ценный подарок. Он может стать главным рабочим инструментом раков, скорпионов и рыб. Утро на семи холмах.

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Объект был крайне консервативен при выборе одежды. Он очень любил рубашки Brooks Brothers определенного фасона и считал их чуть ли не своим талисманом.
0: В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Don't leave me.
1: Новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Соцфонд нашей страны сократил срок рассмотрения заявок еще на использование материнского капитала. Теперь сообщается, в среднем это всего 4 рабочих дня. Вообще действующие по стране правила предусматривают принятие решения по заявлению в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг, уточняется, уже в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В том году и так уже вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей. По деньгам за рождение детей было 10 дней, стало 5 рабочих. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания. И по факту добились уже уменьшения срока вынесения решений еще на одни сутки, до 4 дней вместо 5. А ведь изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений по материнскому капиталу вообще был почти месяц. В Минтранспорте рассмотрят предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей. И сделать это во всех регионах. То есть предлагают разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках в пределах территории около фактического места работы. Для этого потребуется сделать только две вещи – подтвердить трудовые отношения и рабочий адрес. Региональные и муниципальные власти будут определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки своих улиц, но и по расчетам нововведения позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же зоне, перейти от почасовой оплаты, как сейчас, к долгосрочному тарифу. Тестирование полностью беспилотных трамваев без водителя в кабине вообще планируют начать у нас по стране в третьем квартале 2027 года, то есть к следующей осени. Напомню, что первый в России беспилотный трамвай запустили в столице, в Москве, ровно год назад. Теперь же собираются масштабировать такие проекты по беспилотным трамваям и еще по метропоездам, причем делая их целиком самостоятельными. Плюс еще расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Тут тоже объявили, что полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ, например, планируют запустить в 2028 году. Пока же за движением таких фур, напомню, следят операторы-логисты. И они дистанционно могут управлять грузовиками этими, используя видеокамеры. Вот пока на этом у меня все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
8: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
7: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
8: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
12: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Радио 7.

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В России продлили действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже до конца года. То есть правительство заранее увеличило срок действия этого правила с 30 сентября, как было до сих пор, до 31 декабря. Постановление уже подписано. И одновременно еще расширили власти перечень поставок, которые будут учитывать при выполнении этого норматива. Сюда вносят топливо, которое продают и по адресным биржевым сделкам, и внебиржевым контрактам для сельхозпроизводителей, для организаций Северного завоза, для строительных компаний и для РЖД. Это все, чтобы сохранить стабильность на рынке топлива и обеспечить поставки бензина и дизеля ключевым потребителям в стране. Авиакомпания Red Wings, первая из всех наших, направила уже в Росавиацию заявки на организацию полетов из Москвы и из Екатеринбурга в египетский город Эль-Аламейн. Red Wings может начать выполнять, сообщается, рейсы на лайнерах Ту-214 туда уже осенью, а ранее, напомню, Росавиация анонсировала запуск авиасообщения с городами Борг-Эль-Араб и Эль-Аламейн, который находится на Средиземноморском берегу Египта. И все, в общем-то, российские авиакомпании уведомили о возможности обращаться за допуском для регулярных рейсов на новые для россиян египетские курорты. Тестирование полностью беспилотных трамваев без водителя в кабинах вообще планируют начать в России в третьем квартале 2027 года, то есть к следующей осени. Напомню, что первый в стране беспилотный трамвай запускали в столице России год назад. Теперь же собираются масштабировать подобные проекты по беспилотным трамваям и еще по беспилотным метропоездам, причем делая их целиком самостоятельными, и плюс еще расширит применение беспилотных машин на федеральных трассах. Вот тут, в частности, полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ планируют запускать в 2028 году. Пока же за движением таких фур следят операторы-логисты, они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. В новом году и далее целиком беспилотный транспорт разных видов начнут тестировать в очень многих регионах по стране. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!

0: На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Большую часть жизни объект и его жена Зельда Сейер провели в кочевом режиме. Они сменили более 80 отелей и пансионов на двух континентах из-за тяги к новизне.
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Соцфонд нашей страны сократил срок рассмотрения заявок еще на использование материнского капитала. Теперь сообщается, в среднем это всего 4 рабочих дня. Вообще действующие по стране правила предусматривают принятие решения по заявлению в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг, уточняется, уже в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В том году и так уже вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей. По деньгам за рождение детей было 10 дней, стало 5 рабочих. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания. И по факту добились уже уменьшения срока вынесения решений еще на одни сутки, до 4 дней вместо 5. А ведь изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений по материнскому капиталу вообще был почти месяц. В Минтранспорте рассмотрят предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей. И сделать это во всех регионах. То есть предлагают разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках в пределах территории около фактического места работы. Для этого потребуется сделать только две вещи – подтвердить трудовые отношения и рабочий адрес. Региональные и муниципальные власти будут определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки своих улиц, но и по расчетам нововведение позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же зоне, перейти от почасовой оплаты, как сейчас, к долгосрочному тарифу. Тестирование полностью беспилотных трамваев без водителя в кабине вообще планируют начать у нас по стране в третьем квартале 2027 года, то есть к следующей осени. Напомню, что первый в России беспилотный трамвай запустили в столице, в Москве, ровно год назад. Теперь же собираются масштабировать такие проекты по беспилотным трамваям и еще по метропоездам, причем делая их целиком самостоятельными. Плюс еще расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Тут тоже объявили, что полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ, например, планируют запустить в 2028 году. Пока же за движением таких фур, напомню, следят операторы-логисты. И они дистанционно могут управлять грузовиками этими, используя видеокамеры. Вот пока на этом у меня все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте. И Иван из Подольска спрашивает. Многие мои знакомые при прощании говорят, ну, давай, а что давать? Откуда это пошло вообще?
2: Очень хороший вопрос. У нас действительно при прощании очень часто употребляются короткие словечки, которые, если вдуматься, оказываются осколками гораздо более объемных фраз. Так произошло некоторое время назад со словом «пока».
1: А что значит
3: «пока»? А что значит «да», кстати?
2: «Пока расстаемся, до следующей встречи». «Пока, пока прощай, до свидания». То есть это осколок, да, осколок более длинной фразы. «Пока прощай, до следующих встреч». И когда это осколочное слово «пока» стало активно употребляться в разговорной речи, это примерно середина прошлого века, очень многие были им недовольны. Вот у книги Корнея Чуковского «Живой как жизнь» как раз об этом говорится, что тогда люди старшего возраста очень ругали молодежь, говорящую «пока», что это за «пока» такое, что это, откуда.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
2: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
3: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
2: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
3: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
0: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
4: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Полный переход у нас в стране на электронные медицинские книжки отложили на следующий год. Это официальная информация от Минздрава, где уточнили, что изначально переход на электронные медицинские документы планировали уже с ближайшего сентября. Теперь же переносят на 2027 и точный месяц пока не называют. Сейчас в стране, напомню, вообще есть два вида медкнижек – бумажная и электронная. Бумажная, собственно, это классическая синяя книжка с голограммами и водяными знаками для защиты от подделок, а электронная – ее цифровой аналог, где данные хранятся в единой базе Роспотребнадзора. Вот последний вариант в итоге и станет в стране основным, но не с ближайшей осени, а уже в новом году. Крупнейший маркетплейс Wildberries у нас в стране на фоне атак на свои логистические объекты объявил о продлении мер поддержки сразу до февраля для продавцов, работающих по модели, когда они хранят товар на собственном складе, сами собирают, сами упаковывают заказы, а маркетплейс отвечает только за доставку. Среди продленных мер пониженная комиссия за быструю отгрузку, увеличенный срок автоотмены заказов, льготная обработка товаров в ПВЗ, бесплатные выходные дни для склада продавца и сниженная стоимость автовозврата через пункты выдачи. И еще в правительстве, напомню, тоже анонсируют меры поддержки предпринимателей, которые пострадали от атак БПЛА на складские центры Wildberries в разных регионах. В России усилят контроль за ввозимыми из-за границы автомобилями. Минпромторг выдал эту новость, и там предлагают, собственно, и машины, и шасси на соответствие проверять данным в сертификационных документах. И в частности, будут сверять ВИН-номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. Сразу еще предупреждают, что при необходимости будет возможен и более глубокий осмотр, в том числе двигателя, тормозной системы и других автоузлов. И в Минпромторге пояснили эту грядущую инициативу тем, что в последнее время выявляют массово ввозные машины, которые отличаются от образцов, проходящих сертификацию. Так что новые правила должны будут не допустить на российские дороги авто, которые не соответствуют требованиям безопасности. Если ужесточение правил проверки примут, это по иномаркам начнется уже прямо с Нового года. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Имя объекту дали в честь дальнего родственника, автора текста для государственного гимна США «Знамя, усыпанное звездами». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Давайте посмотрим, поизучаем, что важного и интересного из новостей есть к этой минуте. Соцфонд нашей страны сократил срок рассмотрения заявок еще на использование материнского капитала. Теперь сообщается, в среднем это всего 4 рабочих дня. Вообще действующие по стране правила предусматривают принятие решения по заявлению в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг, уточняется, уже в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В том году и так уже вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей. По деньгам за рождение детей было 10 дней, стало 5 рабочих. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания. И по факту добились уже уменьшения срока вынесения решений еще на одни сутки, до 4 дней вместо 5. А ведь изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений по материнскому капиталу вообще был почти месяц. В Минтранспорте рассмотрят предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей. И сделать это во всех регионах. То есть предлагают разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках в пределах территории около фактического места работы. Для этого потребуется сделать только две вещи – подтвердить трудовые отношения и рабочий адрес. Региональные и муниципальные власти будут определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки своих улиц, но и по расчетам нововведение позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же зоне, перейти от почасовой оплаты, как сейчас, к долгосрочному тарифу. Тестирование полностью беспилотных трамваев без водителя в кабине вообще планируют начать у нас по стране в третьем квартале 2027 года, то есть к следующей осени. Напомню, что первый в России беспилотный трамвай запустили в столице, в Москве, ровно год назад. Теперь же собираются масштабировать такие проекты по беспилотным трамваям и еще по метропоездам, причем делая их целиком самостоятельными. Плюс еще расширят применение беспилотных машин на федеральных трассах. Тут тоже объявили, что полностью беспилотный режим использования грузовиков КАМАЗ, например, планируют запустить в 2028 году. Пока же за движением таких фур, напомню, следят операторы-логисты. И они дистанционно могут управлять грузовиками этими, используя видеокамеры. Вот пока на этом у меня все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаков огня середина недели порадует согласованием важной поездки или крупной командировки. Овны, львы и стрельцы, можете выдохнуть и начать собирать чемоданы. Знаки Земли. Сегодня вы найдете гениальный способ оптимизировать пространство вокруг себя. Тельцы, девы и козероги. Этот наведенный порядок вернет вам утраченную концентрацию и подстегнет продуктивность. Представителям воздушной стихии не стоит делиться планами и задумками даже с проверенными людьми. Излишняя откровенность приведет к тому, что кто-то может подхватить и реализовать идеи раньше близнецов, весов и водолеев. Знаки воды сегодня получат неожиданный, но очень ценный подарок. Он может стать главным рабочим инструментом раков, скорпионов и рыб.
0: Утро на семи холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. С Нового года государство получит новый инструмент контроля за ценами на продукты в стране. Власти с помощью данных от налоговой смогут отслеживать не только стоимость товара на полке, но и ее формирование на самых разных этапах, от производителя вплоть до магазина. Закон об этом опубликовали уже сегодня. Далее в ближайшее время правительство определит список продовольственных товаров, цены на которые, собственно, и будут мониторить. И с Нового года при резком подорожании какого-либо продукта будут сопоставлять розничную цену с показателями на предыдущих этапах всей логистической цепочки. При этом важные нюансы. Закон этот не вводит какую-либо единую допустимую наценку и не устанавливает потолок розничных цен. Задача нового госмеханизма – дать властям возможность оценить причины изменения цен на те или иные продукты и принять меры реагирования. Землетрясение в Колумбии, которое произошло в начале этой недели, грозит в итоге повышением мировой стоимости кофе. Эксперты поясняют, что стихийное бедствие, к сожалению, пришлось на запад этой страны, где, собственно, и обрабатывают главный экспортный товар Колумбии. Для понимания, сейчас вообще произошла полная остановка колумбийского экспорта из-за деформации автомобильных и ЖД-дорог. Землетрясение также уничтожило склады готовых кофейных зерен, цеха обработки и сушильные станции. Поэтому переработать, упаковать, подготовить к отправке даже уже собранные кофе-урожай технически в Колумбии невозможно. Поэтому главный прогноз – срыв международных контрактов. Это вызовет резкий скачок цен на арабику и обернется существенным в итоге удорожанием кофе для потребителей по всему миру. Авиакомпания Saudi Airlines объявила, что планирует возобновить рейсы из Эр-Рияда в Москву в сентябре. Как сообщили в нашем Минтранспорте, по этому поводу саудовский перевозчик будет возвращаться впервые с февраля, когда полеты туда и оттуда приостановили на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Пока что полеты в Саудовскую Аравию выполняет наша только авиакомпания «Азимут». Что касается возобновления полетов российских авиакомпаний в Иран, например, это будет возможно только после полной стабилизации обстановки в регионе, авиавласти сообщают. Ну и еще на перспективу ближайшую. Аэрофлот с октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Продажа билетов уже идет. Похожее решение приняла авиакомпания «Победа». Она в начале сентября возобновит сначала полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября еще и в Абу-Даби. Таким образом, с осени в целом Персидский залив в плане туризма начнет восстанавливаться для россиян. Если, конечно, в ближайшие недели там ситуация не обострится. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Нью-Йорк так и не стал для объекта настоящим домом. Несмотря на то, что действие многих его книг происходит именно там, со временем объект разочаровался в Большом Яблоке. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Минтранспорта будет рассматривать предложение из Госдумы ввести специальные годовые парковочные абонементы для автомобилей по месту работы их водителей и сделать это во всех регионах. То есть предложено разрешить автовладельцам приобретать абонемент для размещения машины на городских платных парковках именно в пределах территории около фактического рабочего места. Для этого потребуется только подтвердить трудовые отношения и адрес своей работы. Региональные и муниципальные власти анонсируют, будут тогда определять такую парковочную стоимость с учетом загрузки улиц. По расчетам, нововведение, если это примут, позволит тем, кто каждый день, приезжая на работу, паркуется в одной и той же локальной зоне, перейти от почасовой оплаты, как сейчас, к понятному всем долгосрочному автотарифу. Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на использование материнского капитала. Есть новая хорошая цифра. Теперь сообщается, в среднем это всего 4 рабочих дня. Вообще действующее правило предусматривает принятие решения по заявлению из семьи в течение 5 рабочих дней. Но благодаря цифровизации услуг есть хорошее, опять же, уточнение, что в 99% случаев рассматривают обращение быстрее. В прошлом году и так, к слову, уже вдвое уменьшили срок рассмотрения заявок родителей по деньгам за рождение детей. Было 10 дней, теперь максимум 5. Сейчас продолжают развивать ускоренный формат обслуживания, но и по факту добились уже уменьшения срока вынесения решений еще на одни сутки, до 4 дней вместо 5. А ведь изначально, напомню, срок рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом вообще был почти месяц. В России усилят контроль за ввозимыми из-за границы автомобилями. Минпромторг, автор этой новости, именно там предлагают проверять и машины, и шасси на соответствие данным в сертификационных документах. В частности, будут сверять ВИН, номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. При необходимости будет возможен более глубокий автоосмотр. В Минпромторге просто поясняют эту инициативу тем, что в последнее время выявляют в стране ввозные машины, которые сильно отличаются от образцов, проходящих сертификацию. Так что новые правила должны будут не допустить на российские дороги авто, которые не соответствуют требованиям безопасности. Если ужесточение правил по проверкам примут, это по иномаркам начнется уже с Нового года. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Ка-чинг.
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я

0: выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Некоторые критики обвиняют объекта в том, что он пользовался идеями жены и выдавал их за свои. Однако тот и сам не скрывал, что использовал в творчестве эпизоды из семейной жизни, а для работы над монологами брал письма супруги Зельды. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект ввел в литературу термин «век джаза», а потом стал главным летописцем и символом безумных, блестящих и трагичных 1920-х в Америке. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
2: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах.

0: только на Радио 7. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: На связи агент «Радио 7».
1: Прошу вычислить тайную персону.
0: Передаю улику для досье.
1: Объект является автором книги о загадочном новорише, который устраивает грандиозные вечеринки в надежде привлечь внимание своей первой любви. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.
2: I could stay awake just to hear.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. Scatman's World.

0: Москве 5 вечера и 1 минута. Бытует мнение, что без новостей от Михаила Гудкова вечер не начнется. Ну что ж, начнем. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Начинаем. Количество пострадавших при атаке беспилотников на Кубань выросло до 24, как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. 12 человек госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили амбулаторное лечение. Также стало известно еще об одном погибшем. Таким образом, количество жертв выросло до 3 человек. Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что город пережил страшную ночь. Силы ПВО сбили несколько сотен беспилотников в регионе. Обломки дронов попали в жилые дома, коммерческие объекты и на стройплощадку. В городе введен режим ЧС. Также повреждения зафиксировали в Анапе и Темрюкском районе. В Геленджике повреждены порядка 20 домов. В Колумбии объявили общенациональный траур по жертвам землетрясения. Он продлится 3 дня. В стране приспустят флаги на здании госучреждений, а также в посольствах и консульских представительствах за рубежом. В понедельник в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Толчки ощущались на юго-западе страны, а также в Эквадоре, Панаме и Венесуэле. По последним данным, погибли 240 человек, более 1500 пострадали. Под завалами остаются около 260 человек, еще порядка 220 числятся пропавшими без вести. В Оренбургской области ввели ограничения на заправку автомобилей по системе «чет-нечет» в зависимости от номерных знаков. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Кроме того, в регионе ввели запрет на заправку топлива в канистры. Для контроля ситуации на автозаправочных станциях будут привлечены сотрудники МВД и волонтеры. Глава региона отметил, что принятые меры являются вынужденными и связаны с изменением логистики поставок топлива после атаки на промышленные предприятия. Он выразил уверены, что ситуация будет решена в ближайшее время. Каждый второй россиянин испытывает недоверие к Apple из-за удаления российских приложений. Почти столько же опрошенных считают, что политика компании может подтолкнуть их к переходу на Android. А 51% заявили, что при покупке нового смартфона скорее не стали бы рассматривать iPhone из-за действующих ограничений в App Store. По данным ВЦИОМа, ограничения сказались и на восприятии смартфона в целом. Более половины владельцев iPhone отметили, что пользоваться устройством стало менее удобно.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Получается так, уже вон 4 минуты 6 пополудни в Москве. Готовимся подвести черту под очередным, на этот раз 3-м рабочим днем на неделе. Да, экватор пройден, друзья мои. Теперь каждая песня неуклонно приближает нас к вечеру пятницы. Можно и так сказать. Ну а наступивший вечер кого-то из вас приближает к эпохальной победе в игре «Тайная персона». Результат сегодняшнего дня мы подведем в ближайшую четверть часа, так что внимание! Ну, а еще к 40-й минуте ближе обсудим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». Ну, а пока же, всем привет и пусть, как всегда, вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым! No fighting!

Билли Айдол на радио 7. Eyes Without Face, или глаза без лица, если по-нашему. Прямо, знаете, подозрительно подходит под описание тайной персоны. Ну, во всяком случае, до того момента, пока мы ее не раскрыли. А то из чего удумали эти ваши звезды? Скрываться от чуткого взора слушателей семерки. Нет, не пройдет такое. Надеюсь, что вы уже собрали достаточное количество подсказок от нашего секретного агента. Напомню, каждый день он выходит в эфир и оставляет 7 фактов, которые вам помогут опознать звезду мирового масштаба. Ну и, собственно, сейчас пришло время сорвать маску с очередного инкогнито. Сразу после условного сигнала отправляйте имя тайной персоны сегодняшнего дня через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто пришлет 7-е сообщение с верным ответом, естественно, подарю экипировку секретного агента. Наш фирменный свитшот от Радио 7. Так что один вопрос остался. Когда прозвучит тот самый условный сигнал? А вот прямо сейчас все и случится. Удачи!

0: Итак, сбор всех частей, потому что сейчас будет торжественное награждение нашего секретного агента. Итак, Светлана из Волгодонска сегодня стала победителем игры «Тайная персона». Привет, Волгодонск, всем, кто в этом городе нас слушает на FM 101, 107 и 1. И вам, Светлана, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олег.
0: А вот, между прочим, получается, что в Волгодонске Радио 7 слушают во многом благодаря вам. Вы же радиомонтажник целый, Светлана, правда?
1: Конечно. Хочется в это верить.
0: Ну что ж, а так оно и есть. А еще, знаете, очень хочется верить в то, что вы назовете сейчас нам тайную персону дня. Кто же скрывался от нас на протяжении всего дня?
1: Это Скотт Фрэнсис Фицджеральд.
0: Да, абсолютно верно. Американский писатель. Может быть, читали что-нибудь из его произведений или смотрели вдруг?
1: К сожалению, ничего не знаю. О нем узнала буквально по одной подсказке, практически последней, потому что целый день была вдали от радио. Поэтому...
0: Но... Вот. Смею вас уверить, наверняка вы смотрели «Великий Гэтсби» с Ди Каприо. Было такое?
1: Да.
0: Ну вот, Фрэнсис Скотт Фицджеральд написал эту книгу «По эту сторону рая». В общем, много действительно достойных, на мой скромный взгляд, произведений из-под его пера вышло. Кстати, о книгах, если вы позволите, мы буквально минут через 15 еще поговорим. Ну а пока, Оль, как знаете, очень хочется Светлана аплодисменты эти подарить вам. А вместе с ними и фирменную экипировку секретного агента «Радио 7». Вы счастливы?
1: Конечно, спасибо большое.
0: И спасибо вам, что с нами. Ну и, с вашего позволения, послушаем далее как раз саундтрек из того самого фильма «Великий Гэтсби» в исполнении Ланы Дел Рей. Ну а завтра будем очередную тайную персону рассекречивать.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Знаете, говорят, что молодость – это не возраст, а состояние души. И вот сегодня, в Международный день молодежи, предлагаю обсудить книжки, которые помогут ту самую внутреннюю молодость сохранить. И напомню, эти и другие книги сможете найти на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Моника Диккенс, «Мариана». Между прочим, впервые на русском издается этот роман. Да, такая, знаете, светлая, местами автобиографичная история взросления от правнучки знаменитого писателя. Главная героиня по имени Мэри переживает трудные времена. Ее медовый месяц прерывает начало Второй мировой. И в поисках опоры она обращается к юношеским воспоминаниям. И вот именно они помогают героине сохранить себя. Книга о том, как заряд легкости, интереса к жизни и любовь близких помогают пройти через любые испытания. Далее Екатерина Овсянникова, «Альфа Ориона. Миссия Нептун». Протагонист этой книги – школьник, который, собственно, отправляется в путешествие на Нептун. Причем это не обычный школьник, а изобретатель и мечтатель, чьи новые приключения на космическом корабле «Альфа Ориона» круче любых игр. За спиной экипажа уже 3 экспедиции, а теперь их ждет самая загадочная планета и спутник таковой Тритон. Мне кажется, отличный выбор для любителей космоса, науки и захватывающих историй. И напоследок Филиппа Райс, «Поднебесный дворец». Это уютная фэнтези о юной мастерице по имени Ивни. Она с детства создает необычные волшебные вещи, и однажды ей предлагают стать ученицей заклинателя в таинственном дворце. Но наставник лежит в магической коме, и все его дела, включая загадочное расследование, конечно же, ложатся на плечи героини. Книга с авторскими иллюстрациями, полная тайн и магии. Ну а эфир «Радио 7», он, как всегда, полон лучшей музыки на все времена, которая сама себя не послушает. Так что давайте к ней вернемся. Добрый вечер.
0: Книжная полка на «Радио 7».

0: про таксиста по имени Джо только что Ванесса Паради пела на Радио 7. Кстати, практически ко времени песня, знаете ли. Все-таки совсем уже скоро все тем или иным образом начнут разъезжаться по домам. Кто на таксомоторе, кто на тройке с бубенцами. Но, тем не менее, 17:49 в Москве, и покидать офисы граждане трудящиеся начнут плюс-минус под бронский бит, которых под занавес часа послушаем. Ну а пока же Оливия Дин здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама. И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
6: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А прямо сейчас давайте окинем новостную повестку светлым взором Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Украина за последний месяц отклонила 3 списка военнопленных для обмена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Ламтратова. В настоящий момент на сайте омбудсмена опубликован список из 224 осужденных украинских военнослужащих. Также российская сторона подготовила список на возвращение своих граждан. Ламтратова добавила, что главная цель – освободить наших ребят, оказавшихся в плену. Последний обмен военнопленными России и Украины провели 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено Украине. Мошенники начали похищать деньги у россиян с помощью поддельных сайтов для скачивания недоступных в России приложений и игр без VPN. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Общественную палату. При переходе на такие сайты пользователи могут потерять личные данные и деньги, которые предназначались для покупки приложения. В этой связи эксперты призывают запретить установку программного обеспечения из неизвестных источников в настройках смартфона. Среди рекомендаций использования уникальных паролей для каждой учетной записи, избегание слишком простых комбинаций и регулярное их обновление. В Госдуме призвали проверить продажу опасных БАДов на маркетплейсах. Речь идет о препаратах для похудения, в которых содержание сибутрамина, сильнодействующего вещества, в 2-3 раза превышает максимальную дозировку. По данным крупнейших маркетплейсов, на площадках уже проводится внутренняя проверка. Начали там скрывать с витрин карточки БАДов, в составе которых есть сибутрамин. В случае обнаружения нарушений продавцы могут быть заблокированы. Круизы между Санкт-Петербургом и Москвой вошли в список самых популярных водных маршрутов в России. Эксперты называют речной круизный отдых одним из самых быстрорастущих сегментов индустрии туризма в стране. Средняя заполняемость пассажирских рейсов достигает отметки 85%. В топ популярных маршрутов вошли также поездки по городам Золотого кольца и Казани. Среди туристов стали востребованы так называемые половинки маршрутов в одну сторону, когда путешественник прибывает в пункт отправления, например, на поезде, обратно возвращается на теплоходе.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Ну, наверное, и все. Можно уже подводить жирную такую, знаете, черту под рабочим днем. 18.03 в столице. И даже если вдруг вы все еще преисполнены благородных трудовых порывов, то, как ни крути, это уже не рабочий день, а рабочий вечер. Но так или иначе, он тоже скоро отступит, поэтому не вешать нос гардемарины. Да. Ну, а в планах на этот час у нас игра «Третий лишний» имеется. К ней приступим буквально через пару песен. А еще к 40-й минуте ближе и столичными околотками прогуляемся в компании Филиппа Смирнова. И, безусловно, все это под любимые песни, одну из которых далее исполнит Тедди Свимс. А прямо сейчас «Тексас» на Радио 7. Добрый вечер.

Тедди Свимс на радио 7. Мистер Know It All, или мистер Всезнайка, по-нашему так получается. Ну и совсем скоро мы узнаем, кто же получит сегодня титул Всезнайки среды. Благодаря игре «Третий лишний» это случится. Ну а помимо титула, еще и подарок, конечно же, имеется. А на кону сегодня два приглашения на мультимедийный выставочный проект с названием «Великолепный Эрмитаж». Все проходит в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. Так что, если желаете таким образом свой досуг организовать, то отправляйте заявку на участие в игре. Считается любое сообщение. Главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. И тому, кто умудрится, как всегда, седьмое прислать, и все карты в руки. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет психолог из Зеленограда по имени Татьяна. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: А вот скажите, пожалуйста, как психолог психологу, что нужно делать, чтобы вечер вот и правда был добрым?
2: Нужно делать то, что тебе нравится, то, что тебе приносит удовольствие, то, что дает тебе ресурс определенный.
1: В общем, слушать Радио 7 подойдет, да?
2: Согласна.
1: Ну что ж, теперь давайте приступим ко второй части наших вопросов, а именно вопрос, который, надеюсь, принесет вам подарок. Вот, кстати, Татьяна, вы слушаете виниловые пластинки? Есть ли у вас аппарат для этого?
2: Есть. Прекрасно. Целая коллекция.
1: Я вас поздравляю. Сегодня день виниловой пластинки на календаре, и вам, как виниломану, уверен, не составит труда ответить на вопрос. Какой скорости не существует? Вот пластинок на сколько оборотов? 33, 55 или 78? Вы же знаете, да, что они рассчитаны на разное количество оборотов в минуту. Здесь
2: 55.
1: Не удивил. 55 — это что?
2: Оборотов. Мне кажется, такого не существует.
1: Это правильный, абсолютно правильный ответ. Вот видно сразу, что у человека есть и проигрыватель, и пластинки. Есть 45 оборотов. Это такой аудиофильский формат. Но 55 — это правда. Вот вымысел вашего покорного слуги. Слушайте, ну как все хорошо, Татьяна, получилось. Я надеюсь, вы хоть немножечко довольны?
2: Ой, я очень довольна, потому что, во-первых, смогла дозвониться в эфир, и такая интересная тема. Да. Вообще, я очень люблю слушать вашу передачу.
1: Прекрасно. Вот этим мы и займемся далее. Кэти Перри совсем скоро послушаем. Прямо сейчас группа Blue в эфире появится. А вам передам через наших подарочных эльфов два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Ваше приглашение на 16 августа. Так что приятного вам времяпрепровождения в музее. Ну а пока прекрасного вечера в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Мы часто с вами слышим разговоры о том, что конструктивизм – бедный стиль, неинтересный. Многие живут в заблуждении, что здания этого периода ненадежные и недолговечные. В то же время русский авангард, к которому относится и конструктивизм, единственный незаемный стиль в России. И в нем очень много прекрасного. Конструктивисты искали выразительность в самой конструкции, в том, как материал ведет себя под нагрузкой, как его можно обработать. Они отказывались от декора, то есть от наложенной, маскирующей формы, который бы прятал бы суть, и делали акцент на честности материала. Поэтому то, что в другую эпоху сочли бы непрестижным или простым, в конструктивизме становилось инструментом для создания нового языка. Один из ярчайших примеров – павильон-махорка Константина Мельникова. Он не сохранился, к сожалению. Архитектор создал

0: из дерева динамичную, будто парящую композицию со скошенной кровлей и вертикальным ленточным остеклением. Для выставки это выглядело очень смело. И дерево – традиционный материал, восполняемый ресурс, обычно считающийся недолговечным и неиндустриальным. В произведении архитектора он заиграл новыми красками. В условиях послереволюционной разрухи и дефицита архитекторы порой использовали то, что было под рукой. В проектах встречались остатки кирпича от сноса старых зданий, свежая древесина, а в отдельных случаях даже рельсы или трамвайные шпалы. Это не было правилом, но такие решения показывали прагматизм и готовность искать форму в доступном. Так появились термолит, обожженный вторичный щебень, которым засыпали пространство внутри деревянного каркаса, торфяные плиты и камышит и соломит. Торфяные плиты применяли, например, в конструкции кровли знаменитого дома Наркомфина. Они выступили в роли теплоизоляции. Их уложили, а сверху для защиты от влаги покрыли битумом. Интересно, что саму схему такой слоистой кровлей с торфяной теплоизоляцией советские архитекторы и инженеры позаимствовали из практики немецкого специалиста по плоским кровлям Эрнста Мая. А вот камышит и соломит и вовсе оказались поруганы из-за незнания физики. В конструктивизме они использовались как тепло- и звукоизоляционные материалы. В логике того времени это был рациональный, дешевый и технологичный выбор. Из названия понятно, что это прессованные плиты из стеблей тростника, камыша или соломы, прошитые проволокой. В эпоху конструктивизма их активно рассматривали и применяли для предотвращения промерзания железобетонных конструкций и для предотвращения образования мостиков холода. Иногда закладывали их еще до заливки бетона. Стена из камышита толщиной 10 см по своим теплоизоляционным свойствам сопоставима с полуметровой кирпичной стеной. И так как материал этот, если не влажный и уложен грамотно, по теплопроводности равен бетону, ждать, что появятся усталостные трещины на фасаде или на плите, не стоит, в отличие от железобетонных конструкций. Например, если сравнить дома 1920-х годов постройки на Дангауровке и какую-нибудь хрущевку в этом же районе Москвы, Лефортово, мои слова окажутся наглядно проиллюстрированными. В общем, не торопитесь говорить «фу», глядя на дома конструктивизма. Рассмотрите их повнимательней, благо еще стоят. И некоторые уже больше 100 лет.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: без тебя даже музыка не так хороша. Вот об этом только что Шер пела на Радио 7. Ну и оно действительно так. Ведь слушать любимые песни в компании, оно как-то заметно приятнее будет. В конце концов, вот именно поэтому же, наверное, в 80-х, 90-х люди периодически выставляли колонки на подоконник и крутили на весь двор то, что им нравится. Правда, это далеко не всегда нравилось уху приличного человека, но тем не менее. Поэтому, друзья мои, предлагаю, коли уж мы все собрались здесь, на Радио 7, слушать лучшую музыку на все времена, то давайте и продолжим этим заниматься. Ну а под занавес часа в эфире появится Джой, и прямо сейчас Backstreet Boys на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
9: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
8: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
9: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас 7-часовые новости на радио 7 от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Татарстане начались выплаты пострадавшим при ударе украинских дронов. Семьям погибших перечислят по 2 миллиона рублей. Пострадавшие получат от 300 до 600 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе главы республики, при полной утрате имущества граждане могут рассчитывать на пособие 156 тысяч рублей, при частичной на 78 тысяч. 10 августа Татарстан подвергся массированному удару беспилотников. Атака шла как на производственные, так и на гражданские объекты. Погибли 13 человек, 78 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. Регионы вновь вводят ограничения на продажу топлива. Так, в Липецкой области возобновляется временный порядок реализации по системе «Чет-нечет». Он начнет работать с 13 августа на заправках «Газпрома», «Лукойла», «Тебойл» и «Роснефти», сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Кроме того, на АЗС четырех сетей вводится лимит на продажу топлива не более 30 литров на одну машину. Заправка автомобилей по принципу «Чет-нечет» также начинает действовать в Оренбургской области. В четные даты топлива смогут получать владельцы автомобилей с четной последней цифрой госномера, в нечетные с нечетной. РЖД в четвертый раз выставили на торги Рижский вокзал в Москве. Аукцион назначен на 8 октября. Стартовая цена составляет 4 миллиарда рублей. К продаже предлагаются здание вокзала 1901 года постройки площадью почти 4000 квадратных метров, примерно такой же площади нежилое двухэтажное здание и земельный участок. Ранее торги по Рижскому вокзалу не состоялись трижды, 29 апреля, 10 июня и 7 августа из-за отсутствия заявок. После первого провала компания выставила вокзал на Авито за 4 миллиарда рублей. Ну а между тем, на часовой башне Ленинградского вокзала зазвучали три исторических колокола 19 века. И теперь в начале каждого часа над Комсомольской площадью вновь звучит перезвон, который почти два века назад служил главным ориентиром времени для москвичей и путешественников. Колокола входят в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения. Ленинградский вокзал был построен более 175 лет назад, когда он еще назывался Петербургским.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем 20-й час уж наступил, и 3 минуты, как он это сделал. Хочется верить, друзья мои, что к этому моменту вы уже успели избавиться от всех авторшоков прошлого дня, и теперь с чистой совестью наслаждаетесь этим, как минимум, не худшим из вечеров. Ну, а сделать его еще приятнее нам, как всегда, поможет любимая музыка, которая, знаете ли, не только слух услаждает, но порой еще и чертовски правильные мысли транслирует. Вот, например, как в песне британского деятеля искусств по имени Мик, которого сейчас послушаем. Relax, take it easy. То есть расслабься, попроще. Вот в таком, собственно, режиме и предлагаю продолжить этот вечер в компании «Радио 7». Всем привет! Привет!

0: жизнь прекрасна и удивительна.
1: Если коротко, то об этом только что Хёрд спели на Радио 7. Причем, знаете, как утверждают музыканты, понять это можно лишь в тот момент, когда встретишь любовь всей своей жизни. Ну, тут, знаете, такая история, мне кажется. Ведь человек — это существо настолько противоречивое, что каждому для полного счастья не хватает чего-то своего. Вот уверен, граждане, у которых все в порядке на личном фронте, нет-нет, да и найдут на что пожаловаться. Вот кому-то денег маловато будет, кому суп жидкий, кому жемчуг мелкий и прочее-прочее. Так что счастье, друзья мои, это понятие безмерно субъективное. И вот что-то мне подсказывает. Позволить себе радоваться жизни можно практически при любых раскладах, серьезно. Вот главное, чтобы здоровья на это мероприятие хватало. Да, с остальным уж как-нибудь да справимся. Правда же? Ну а выровнять эмоциональный фон до приемлемых высот нам всегда поможет любимая музыка. И далее на Радио 7 Джейсон Мраз и Колби Кайлот, а прямо сейчас Лиза Стэнфилд здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

Джейсон Мраз и Колби Кайлот на Радио 7 сейчас описывали ситуацию, которая частенько в жизни случается. А вот именно когда он и она дружат себе, дружат, а потом раз и все, влюбляются в друг друга так, что за уши не растащишь. И знаете, это действительно феномен массового характера. Как минимум социологи утверждают, что 2/3 романтических отношений начинаются именно с дружбы. Да, вот любовь, как правило, не набрасывается на людей из подворотни, а всячески вызревает в процессе дружеского общения. Так что, получается, все эти истории о дружбе мужчины и женщины, они, конечно, имеют место, но рано или поздно в большинстве случаев приводят к одному. Ну, собственно, наверное, поэтому друзья противоположного пола у второй половинки и вызывают столько бессознательных подозрений у людей, которые склонны к аналитическому мышлению. Ну, опыт поколений как ни крути. Да, ну да ладно. Тем временем в столице 19:23. Вы слушаете Радио 7, а значит, вечер обязательно будет добрым.

0: «Спокойной ночи, Луна». По-нашему, так называется песня группы «Шивари», которую на «Радио 7» послушали. Но погодите с этой вашей Луной. Мы тут еще с Солнцем вроде бы толком не распрощались. И, кстати, друзья мои, вот кому-то повезет, и скоро жители севера России, например, смогут наблюдать солнечное затмение. Да, в 20:08 по Москве это случится. Астрономы утверждают, что, например, на Таймыре так и вообще солнечный диск будет полностью скрыт. А вот в Москве на 1% всего лишь солнечное затмение случится. Но, тем не менее, в 20:08 по Москве наступит максимальная видимая фаза этого мероприятия. Так что, романтики, ваш выход. Думаю, что, имея долю фантазии, можно дорисовать доставшееся затмение солнца. Ну, а тем временем в столице 19:42. И далее на «Радио 7» Эд Ширан, Мадонна и Рики и Пол Вери под занавес сейчас здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. «Радио 7». Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео», а у «Сбербанк Лизинг» до 31 августа. Не оферта.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 вечера. А вот и новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Владимир Путин назвал разбоем и пиратством захват российских судов странами Евросоюза. Президент отметил, что Россия будет отвечать зеркально на такие попытки, причем в любой зоне, в которой посчитает это целесообразным, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Соответствующее поручение дано Министерству обороны. Напомню, глава государства накануне прибыл в Южно-Сахалинск, где на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Россиян предупредили на новой схеме мошенничества, связанной с продажей топливных карт и талонов. Как сообщили в МВД, злоумышленники размещают объявления о продаже этих товаров в соцсетях, мессенджерах и на интернет-площадках. Аферисты предлагают карты и талоны по сниженным ценам или в рамках ограниченных по времени акций. Чтобы завладеть деньгами, граждан мошенники заманивают их перейти по специальным ссылкам, которые ведут на фишинговые интернет-ресурсы, имитирующие страницы реальных топливных компаний. На таких сайтах жертв просят ввести данные банковских карт, коды подтверждения и другую личную информацию. В России стартовали первые поставки пассажирских самолетов Ил-114-300. Как заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, программа создания отечественного флота граждан

0: Гражданской авиации переходит в практическую плоскость. Он отметил, что мобильность людей и связанность с территорией страны являются одним из измерений технологического суверенитета. Мантуров также сообщил, что разворачивается серийное производство обновленного Ту-214, а испытания и сертификация МС-21 и Суперджет находятся на финальном этапе. Очистка и охрана работ Бэнкси за один год обошлась британским налогоплательщикам в 150 тысяч фунтов. Это около 17 миллионов рублей. Крупнейшая статья расходов связана с муралом, появившимся на здании Королевских судов правосудия в Лондоне в сентябре прошлого года. Граффити изображает судью в парике, избивающего протестующего молотком. Первые попытки очистки оказались безуспешными, и теперь подрядчики используют лазерную технологию. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Если часы нас не обманывают коварнейшим образом, то уже 20:03 в столице. Вечер среды мы с вами проживаем. И наверняка сейчас некоторые скажут, но это же не вечер пятницы, да? Это правда. Но с другой стороны, и не вечер понедельника, друзья мои. Так что все идет своим чередом. Завтра уже четверг, ну а там и выходным будем руку плескать. Поэтому смотрим в будущее со сдержанным оптимизмом. Ну а ближайшее будущее музыкального характера принесет нам таких артистов, как Леди Гага и Бруно Марс. Затем Милен Фармер послушаем. А прямо сейчас Сил на Радио 7.

Да уж, прям, знаете, не песня, а настоящий гимн филейной части женского организма. Только что мы с вами на Радио 7 послушали в исполнении Милен Фармер. Да, вот песня, в которой автор утверждает, что именно пятая точка женщины вызывает у нашего брата самые животрепещущие эмоции. Ну, не знаю, конечно, за всех не скажу, ведь сколько людей, столько и мнений. Но, как утверждают ученые, гораздо-гораздо больше мужское внимание притягивает женская улыбка. Да, вот именно ее после серии экспериментов умы от науки признали самым вожделенным триггером для мужчин. Причем забавно, но в обратную сторону это не работает. Потому что чуть ли не в 50% случаев мужскую улыбку барышни считают выражением злости. Представляете? Так что, господа, ну не знаю, давайте что ли перед зеркалом будем репетировать, дабы так откровенно не пугать наших трепетных ланей. Ну а тем временем в столице уже 20:16, и через несколько минут послушаем Тасмин Арчер, а прямо сейчас Дэрин Хейс на Радио 7. Добрый вечер.

Тасмин Арчер на радио 7. Sleeping Satellite или Спящий спутник. Вот таким романтичным образом певица Луну называет. Ну и, кстати, да, сегодня-то у нас новолуние, поэтому можно сказать, что Луна спит, практически не будет ее на небе. И это, друзья мои, очень даже хорошо, потому что сегодня случится пик метеорного потока Персеиды, и, соответственно, Луна не будет мешать нам вылавливать эти самые падающие звезды, коих на минуточку до 150 штук в час ожидается. Соответственно, надо смотреть в район созвездия Персея. Именно оттуда метеоры будут вылетать. Так что готовьтесь, все после полуночи придет к своей кульминации. Ну, а пока можете составлять список желаний. Ну, дабы не было потом вот этого: ой, чего же я хочу, не знаю. Поэтому готовимся, загадываем желания, ну и пускай они в жизнь воплощаются. Ну, а если кто-то желает послушать Майкла Джексона, то это случится совсем скоро. А прямо сейчас Гаррет Гейтс на Радио 7. Добрый вечер.

Тейлор Свифт и Зайон только что на Радио 7 пели. Мол, я не хочу жить вечно. Ну, глупости-то какие, право слово. Вот я лично совсем не против подобного расклада, правда. Ведь жизнь, она, знаете, настолько прекрасна и удивительна, что хочется больше и больше. И мне кажется, чем дольше живешь, тем больше понимаешь прелесть этого процесса. Ну и, знаете, вот хочется верить, что ученые не ошиблись, и то самое долгожданное бессмертие уже практически на расстоянии вытянутой руки. Вот, например, американский футуролог Реймонд Курцвилл 3 года назад еще предсказал, что человечество придет к бессмертию плюс-минус к 29-30 году. То есть уже получается сколько? 3-4 года ждать осталось. И этому гражданину, наверное, можно верить. Во всяком случае, 9 из 10 его предсказаний сбываются с пугающей неотвратимостью. Так что давайте держать кулаки за науку, чтобы она действительно сделала эту жизнь и дольше, и приятнее. Ну, а приятнее в моменте нам сделает лучшая музыка на все времена. И далее послушаем Фредди Меркьюри. А прямо сейчас Риман на Радио 7. Добрый вечер.

0: Фредди Меркьюри на радио 7. I was born to love you, или я рожден, чтобы любить тебя. И надеюсь, что в вашей жизни есть человек, вот на которого вы можете излить ту самую большую и чистую. Ну и, конечно, хочется верить, что чувства взаимные. Все остальное нам и вовсе не надо, правда ведь? Ну а далее будем любить лучшую музыку на все времена, которая будет звучать в формате нон-стоп на протяжении целого часа. И завтра, кстати, как проснетесь, тоже продолжайте любить музыку Радио 7. Потому что помимо любимых песен в эфире вас ждут 7 подсказок от нашего секретного агента, которые помогут вам разгадать тайную персону грядущего дня. Ну а я вернусь в 5 пополудни, да подведем результаты нашей шпионской игры. Пока же, всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

танце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. Радио 7. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Let's go, girls.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.